0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты,

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: радио Витебска. Держи 5.
1: Всем привет! У микрофона Татьяна Белоголовкина, и сегодня вспоминаем яркие хиты этого лета. Открывает мою пятерку дерзкий танцевальный трек от Мии Бойко. «Я экспонат, ты мой фанат». Эти строчки звучали из всех динамиков и породили множество мемных видеороликов в социальных сетях.
2: Я экс...

Порадовал этим летом и французский диджей Боб Синклер. В сотрудничестве с канадской певицей Кеш он превратил культовый хит 80-х «I Can't Wait» в современный танцевальный трек. Без преувеличения, песня стала одним из главных хитов этого лета.

Основательно подготовился к этому лету и шотландский диджей Келвин Харрис. Вместе с невероятной Джази он создал настоящий гимн танцполов по всему миру – Satisfy. Легкие ритмы, яркие партии пианино и проникновенный вокал – все было сделано для того, чтобы влюбить в себя миллионы слушателей.

0: Ну и на вершине нынешнего летнего музыкального Олимпа исполнитель, который, как мне кажется, даже не спит, потому что некогда. Конечно, написать кучу хитов, разорвать своим выступлением всевозможные площадки и еще и с фанатами в соцсетях поболтать. Так может только Ваня Дмитриенко. Выбрать какой-то один понравившийся трек невероятно сложно. Ваня и его команда штампуют их как машинка. Пусть будет недоступно всем ярких эмоций.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: радио Витебска. Держи пять.
1: Лето красное пропело, оглянуться не успела, ну и дальше по тексту. Уверена, не только мне эти строчки всегда лезут в голову в сентябре. Но, несмотря на то, что осенняя хандра подбирается все ближе, теплые летние дни принесли нам не только крутые воспоминания, но еще и огромное количество крутой музыки. Ловите топ-5 летних треков от Гордеевой и вспоминайте свои планы, которые были на старте лета вместе с Gayazov's Brothers.

Если планы все же были более романтичными, то трек от Мизма — это то, что нужно обязательно закинуть в плейлист, потому что в нем собрано все. Тот самый летний вайб и ощущение, что ты едешь в кабриолете по серпантину за руку со второй половины.

немного разрядили обстановку и порелаксировали, а теперь пора собраться и давить на газ, чтобы двигать вперед к своим целям, ведь, как поет нам Зиверт, везет тому, кто везет.

Кажется, если соблюдать все то, что мы только что услышали, то вполне возможно, что следующий отпуск мы проведем с вами где-то далеко, на островах, например, на Ибице. Желательно вместе с Майком Познером и Дэвидом Геттой.

0: Очевидно, что с возрастом запросы растут. Поэтому на финал предлагаю повспоминать моменты из детства, которых хватало, чтобы улыбаться, мечтать покорить мир и наслаждаться тем, что есть. Ведь, как оказывается, чтобы быть счастливыми, причины не нужны. А как замечать мелочи, которые могут вернуть тот настрой, расскажет Мэри Гу в песне «Настоящие».
1: Помнишь,

0: Витебске 8 часов. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио.

0: На радио Витебск. Держи 5.
1: Всем привет! У микрофона Оля Богданова, и вот моя пятерка крутых треков «Лето 2026». И первая в списке – драйвовая дорожка от белорусских музыкантов и саунд-продюсеров Варзана, Руми и Капшуля. Ребята всегда готовят для нас хиты, заряжающие энергией на покорение вершины и достижение целей. И этот сезон не исключение. Не оставь!

Двигаемся дальше. Одной из самых запоминающихся новинок этого лета для меня стала новая версия хита Насти Кравченко. Мои любимые ромашки артистка спела вместе с победительницей «Фактор Бай Дети». Влада Табола добавила нежности и мелодичности этому треку. Мне версия очень понравилась. Напомню о ней и о ромашковом лете сегодня и вам.

Люблю хорошие ритмичные песни с добрым смыслом. И эта композиция просто выбрала меня, а я ее. Ну и просто мне очень нравится творчество Сергея Лазарева. У него выходят не только крутые треки на разрыв души, но и трогательные светлые песни. Всем нам особенно хочется добра и нежности. И все это есть в песне «Как

особенно хороши образами. Так отличную песню в виде красочной мозаики с глубоким текстом и запоминающейся мелодией нам подарила елка. Это та самая композиция, под которую хочется бежать в наушниках, прыгать по лужам и жить эту жизнь в воображении, снимая невероятный клип. Что-то простое, легкое и понятное.

И лидером личного хит-парада лета 2026 для меня стала песня Нюши, в которой она напоминает «Время любить». Мы привыкли жить в ожидании, когда закончится рабочая неделя, когда наступит отпуск, но Нюша считает, что счастье редко приходит вместе с какой-то датой. Чаще всего оно прячется в самом обычном рабочем дне, в чашке кофе, в случайной улыбке и в любимой песне. Поэтому я предлагаю вспомнить классный момент прошедшего лета и найти момент в сегодняшнем дне, который захочется запомнить. И пусть хорошие треки сделают вас

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Витебска. Держи 5.
1: Вот и лето прошло, ну и хорошо. Впереди еще 3 сезона, и каждый будет по-своему замечательным. Ну а сейчас предлагаю тебе в течение 5 минут сделать анпакинг лета 2026. Напоминаю, что подборка будет максимально субъективной. И если мы с вами в чем-то совпадем, и вы тоже скажете точно, это про меня, будет супер. На одной волне с вами Настя Дроздова. Отправляю приветы и первую летнюю композицию. Поскольку старт сезона выдался прохладным, песня будет соответствующей.

Жуковой, между прочим, целый альбом вышел, если вдруг кто не в курсе. Да и лето стало повеселей. Погода улучшилась, город начал готовиться к музыкальному фестивалю, а когда речь заходит о веселье и праздниках, всегда обязательно появляются кто? Болгары. За них отдувается Дара и ее танцевалка Бангаранга.

На этом фесты не кончаются. Был еще один, на котором Лирик запремьерил работу под названием «Аутентичная». Каждая девушка мечтает услышать такие слова, независимо от сезона. Давайте организуем!

После этой увлекательной гонки возникла небольшая пауза, которую каждый наполняет чем хочет. Кто-то покупался и позагорал, кто-то книги читал, ну а кто-то работал на дачах. И, кстати, вы обратили внимание на то, как соблазнительно выглядят люди на грядках? Если нет, то понаблюдайте за дачниками под Джейс.

это все хихоньки-хахоньки, конечно, а если серьезно, лето 2026 и правда выдалось классным. Надеюсь, каждый заполнил этот сундук воспоминаний до краев. Осталось добавить последний штрих. Оригинальничать не буду и предложу вам в финале послушать песню «Лето» от Джонни и Федука, под которую можно смело прокрутить свой кинофильм в голове. Мешать не буду, только пожелаю такой же запоминающейся осени. У микрофона была Дроздова. Всем пока!

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси направил поздравления работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Александр Лукашенко в поздравительном адресе отметил, что традиции, заложенные предшествующими поколениями, позволяют специалистам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену. Президент поблагодарил ветеранов и работников отрасли за преданность любимому делу и пожелал работникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений. В Кремле состоялись переговоры российского лидера с переговорщиками из США. Владимир Путин встретился со спецпосланником президента Штатов Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Накануне Дональд Трамп заявил, что дипломатия США способна дать хороший шанс на урегулирование конфликта. При этом он не уточнил, везут ли его посланники в Москву новые предложения. Информагентство ТАСС сообщило, что в ходе встречи Владимир Путин прокомментировал ситуацию с перемирием. Он напомнил, что Россия с 5 сентября на 3 дня прекратила удары по Киеву и отметил, что украинская сторона в ответ значительно снизила интенсивность ударов по российской территории. При этом, по его словам, более широкое перемирие не обсуждалось. Лидер России также заверил переговорщиков в готовности обеспечить их безопасность.
0: Политика.
1: В выходные госавтоинспекция уделяет максимум внимания предупреждению ДТП с тяжкими последствиями. Наряды ДПС отрабатывают автодороги республиканского и местного значения с целью пресечения грубых нарушений правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, особенно в вечернее и ночное время. На особом контроле мотоциклисты, а также уязвимые участники дорожного движения. Также в ГАИ отмечают, что в выходные прогнозируются нестабильные погодные условия. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, отказаться от опасных маневров, не отвлекаться от управления, обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.
0: В мире.
1: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии. Награду в области технологии получила группа исследователей из Университета Макгилла в Канаде и Университета Дрекселя в США. Ученые предложили использовать хоботки мертвых самок комаров как сверхтонкие сопла для 3D-печати. Метод получил название некропечать. Благодаря прочности и малому диаметру комариного хоботка через него можно подавать очень небольшие объемы материала и печатать микроскопические структуры с высоким разрешением. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно, с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 15-19, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни «Модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в нескольких регионах Беларуси. По оперативной информации, подразделения МЧС оказывали помощь Витебской, Гродненской, Гомельской, Могилевской, Минской областях. На Витебщине помощь понадобилась 6 раз для расплавки и уборки упавших деревьев, 2 раза в Варшанском районе, 3 раза в Витебском и 1 раз в Докшицком. По оперативным данным, пострадавших нет. Спасатели продолжают проводить мониторинг. К другим новостям. Стало известно, что обсуждение на встрече президента России с американскими переговорщиками не ограничилось Украиной. Об этом заявил помощник российского лидера. В Беларуси продолжается празднование Дня белорусской письменности. Костюкович принимает экспедицию «Дорога к святыням». Это все новости к этой минуте. В завершении выпуска информация на правах рекламы. В понедельник, 7 сентября, в период времени с 7 до 17 часов, движение автотранспорта на автодороге Н-3105 через железнодорожный переезд через улицу Каменская в деревне Стайки будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: радио, которое ты любишь. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: слушает на радио Витебск. Держи 5.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. Всем привет от Влада Кузьмина. Отшумели летние дожди и календарь перевернули. Все, вроде все, что хотел, спел для вас. Осень наступила, и уже некоторые успели соскучиться по лету. Не скучайте. Для вас на радио Витебск от меня подборка из 5 лучших треков лета, сугубо по моему мнению, конечно. Сразу прослушаем один из них.

Да, это были Филатов и Кэрос вместе с Деннисом Фёрстом. Ну, а название работы — Sweet Summer Nights. Ох уж эти летние ночи. Что предложу далее? Релакс и чил. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди выпустили Мичика и не прогадали.

Как же в подборке без трека на русском языке? Естественно, никак не обойтись. Это будет не Шаде. Успокойтесь. Holiday Boy и его трек «Loca La Vida» убедил взять именно его.

Не будь я фанатом прекрасной игры под названием «Футбол», все равно бы взял этот главный трек лета в подборку. Гимн чемпионата мира 2026 года от Шакиры и Бёрна Бой. У вас в динамиках.

И вот мы подошли к последней композиции. Да, возможно, она не такая вирусная, как некоторые летние треки, которые ты слышал из каждого утюга. Тем не менее, она очень приятна и драйвова. Давай прочувствуем это вместе. Проект Ive с треком Meet Me in the Dark. Все, покидаю студию и отключаю микрофон. Услышимся на волне, всех обнял, всем пока.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Брестская область открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных тружникам села. Накануне областной фестиваль-ярмарку принял агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе. Подробности сообщил канал СТВ. На Брещине первыми среди регионов завершили жатву и первыми отмечают дожинки. В этом сезоне область в очередной раз подтвердила статус одного из ведущих аграрных регионов. Община малого зерна с учетом рапса составила более 1 600 000 тонн. В благодарность на ком держится продовольственная безопасность страны, Федерация профсоюзов вручит знаковые подарки лучшим аграриям: мини-тракторы «Белорус» с прицепами. Их получат опытные трактористы-машинисты из всех регионов страны во время празднования областных фестивалей. И накануне подарок получил Владимир Гарбор, который уже более 40 лет трудится в хозяйствах Столинского района. Всего же во время нынешней уборочной профсоюзы отметили более 12 тысяч участников жатвы. Среди них не только комбайнеры и водители, но и работники зернотоков, агрономы, специалисты, отвечающие за питание и быт белорусских аграриев.
1: Политика.
2: Помощник президента России заявил о том, что обсуждение на встрече президента России с американскими переговорщиками не ограничилось обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Речь шла и о возможных крупных российско-американских проектах. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. Юрий Ушаков пояснил, довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. Также канал ОНТ сообщил о договоренности России и Украины о локальном прекращении огня, чтобы отремонтировать линии электропередачи, идущие к Запорожской атомной станции. Соглашение вступило в силу при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Из-за военных действий на северном берегу Днепра в конце лета станция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи. С этого момента на станции используют аварийные дизельные генераторы для охлаждения реакторов и резервуаров с отработавшим топливом. Топливо на исходе, если не восполнить запасы, не восстановить электроснабжение, станция может отключиться. Специалисты приступят к ремонтным работам сразу после разминирования.
1: В Беларуси.
2: Страна отмечает 33-й день белорусской письменности. Торжества продолжаются в Костюковичах на Могилевщине, в самом восточном среди городов. В программе большое количество мероприятий. Костюкович принимает экспедицию «Дорога к святыням». Районная библиотека имени Ивана Чигринова обретет именной образ. Запланировано открытие мемориальной доски народному писателю Беларуси. Презентуют также мурал знаменитым землякам, которые вписали город в мировую литературу. Как отмечает канал ОНТ, особый спрос в павильонах фестиваля книги и прессы сегодня ожидают на поэзию, прозу, пьесы лауреатов национальной литературной премии. Многие наименования раскупили, как только стали известны обладатели награды высшей пробы. Накануне на торжественной церемонии открытия Костюковича передали символическую эстафету «Молодечно». Представителям города вручили вымпел Дня белорусской письменности. Уже в 27-м году один из главных литературных праздников страны примет «Молодечно». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 15-19, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск. Утро твоего города».
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Радио «Витебск». Настроение выходного дня.

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, всем привет! Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио Витебск.
1: Мы мечтали, что однажды

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Тут еще желтушник в мире новостей, таблоид Page Six, внезапно решил хайпануть и опубликовать имена претендентов на роль следующего Джеймса Бонда. Инсайдеры издания утверждают, что самые высокие шансы имеет Джек Бартон. Позади него в перечне расположились Джейкоб Лорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Каллум Тернер и Джек Лауден. Якобы кинопробы пройдут уже в этом месяце. Что нам делать с этой информацией, пока совершенно непонятно, ибо официальные источники традиционно будут молчать до последнего. Ранее продюсер франшизы Эми Паскаль говорила, что нового Бонда мир узнает до конца этого года. Но что доподлинно известно на данный момент, 26-й фильм об агенте 007 будет выпущен студией Amazon MGM. Режиссером пока безымянного проекта выступит Дэнни Вильнёв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. О дате релиза, понятное дело, речь пока не идет.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix по только ему известным причинам решил переименовать комедийный экшн-триллер режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли «Приключения Клиффа Бута». Теперь фильм официально называется «Дальнейшее злоключение Клиффа Бута». Видимо, нужно было как-то уточнить, что фильм все-таки является продолжением. Это все-таки спин-офф ленты Тарантино «Однажды в Голливуде». Но и похождения протагонистов все-таки достаточно рискованные, далеко не всегда приятные и не обязательно заканчиваются для него хорошо. Сперва фильм появится в кинотеатрах формата IMAX 25 ноября.
1: Длинный дубль.
0: Некоторые источники не врали. Дедушка Ридли Скотт действительно хочет заняться продолжением «Чужого завет» и «Прометея». Его трилогия, если она, конечно, состоится, должна довести историю андроида Дэвида в исполнении Майкла Фассбендера до логического, ну или как там получится, финала. По замыслу кинематографистов, в продолжении завета Дэвид осядет на какой-нибудь планете, где постарается создать мир под себя. Понятно, что это только желание, но Скотт — человек упорный. «Прометей» вышел в 2012 году, «Чужой завет» в 2017-м. Насколько велики шансы на триквел спустя 10 лет, но думается пока не очень. Тем более, что сейчас у франчайза есть более перспективный сиквел — продолжение «Чужого Ромула». Правда, постоянно всплывают слухи, что Скотт мешает разработке второй части. Якобы режиссер «Ромула» Феде Альварес попросил у постановщика оригинального «Чужого» разрешение использовать Дэвида во второй части, но получил твердое и уверенное «нет». Поэтому главного постановщика у фильма сейчас нет. У самого Скотта сейчас премьерует постапокалиптический триллер «Собачьи звезды», а в самых ближайших планах — съемки экранизации «Острова сокровищ» с Хью Джекманом в главной роли. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай! Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова.

лета под самые крутые треки этого любимого сезона. Здесь сразу вспоминаются школьные сочинения на тему «Как я провел лето». Но не пугайтесь, рассказывать об этом я точно не буду. Просто представлю вам пятерку своих фаворитов. И открывает мой топ любимых летних хитов группа «Добро». Вот только сейчас до меня дошло, что название композиции появилось-то неспроста. Один из участников, Ваня Засеткевич, этим летом женился. А все мы знаем, что молодожены по обычаю бьют посуду на

классные парни, эти братья Засидкевичи, и песни у них тоже отличные. Но оказывается, в Германии у них есть конкуренты. Братья Лукас и Феликс Хайн. Они представляют проект «Фестбой». Молодые, дерзкие и талантливые. С 21 года они успели настрогать кучу мировых хитов, а этим летом запустили в чарты симпатичную тему «Music Sounds».

Открытием этого года и, в частности, лета 2026 для меня стала певица Тассо. Зовут девушку Анастасия Сисаури. Она из Грузии, ей всего 22, и ее голос удивительно похож на голос Кэти Топурия. Вот, оцените.

прям очень-очень приятная солнечная вещица, которая завирусилась в моей голове этим летом. Но такого эффекта, как горячий хит «Moving to the Sun», она все же не достигла. Этот топчик от компашки «Hugel» и «Mile Angel» и «Ultra Nate» творит что-то невероятное.

0: Лето – это не только маленькая жизнь, но и большое счастье. За исключением, конечно, тех двух недель, когда отключают горячую воду. И впереди у нас с вами еще много-много солнечных дней и знойных ночей. А пока будем в режиме ожидания июня 27-го согреваться хитами прошедшего лета. И пусть даже не все они про море, пляжи и красивый загар. Они просто классные. И наш белорус Холли Флейм это сейчас докажет. А я скажу спасибо ему за песню и лету за воспоминания. И крутые треки. Всем отличного настроения и до скорого!
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли 4 заблудившихся грибников. Помощь понадобилась в Духшицком, Полоцком и Толочинском районах. Во всех случаях связь с потерявшимися поддерживалась по телефону. Все 4 граждан были обнаружены спасателями и выведены из леса. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск».
0: Беларуси.
1: Брестская область открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных труженикам села. Накануне областной фестиваль-ярмарку принял агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе. В этом году белорусским дожинкам 30 лет. Первый республиканский праздник хлеборобов состоялся в Столине по инициативе президента в 1996 году. На Брещине вернулись к истокам фестиваля. Впервые принимал гостей агрогородок «Жемчужный» преобразился, обновили социальную инфраструктуру и дороги. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, аграрии практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Остались порядка 13 тысяч гектаров гречихи, чуть более 1000 гектаров проса и отдельные участки, где растут люпин и другие высокобелковые культуры, которые чуть дольше созревают в силу биологических особенностей. Начальник главного управления растениеводства Николай Лешек сообщил, что раньше на 5 дней, чем в 2025 году, сельхозорганизации приступили к уборке сахарной свеклы, чтобы завершить ее в оптимальные сроки. Идет уборка картофеля. Темпы пока незначительные. По статистике предыдущих лет производство в личных подсобных хозяйствах оценивается на уровне 3 миллионов тонн, в крупных сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах в объеме порядка 1 миллиона тонн. В стабилизационные фонды будет направлено 60 тысяч тонн. Также известно, что убрано около 27% овощей, 2000 гектаров, из которых 1500 занимает зеленый горошек. Готовы аграрии и к уборке белорусских арбузов.
0: В мире.
1: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии мира. Ее получили ученые из университета штата Оклахома, Техасского университета и колледжа Гамильтона в США. Ученые выяснили, что люди действительно хотят видеть друзей добрыми и надежными, но когда речь идет о человеке, которого участник эксперимента считает своим противником, картина меняется. Некоторым нравится, если друг относится к нему жестко или недоброжелательно. Иными словами, хороший друг может оказаться еще привлекательнее, если он плохо относится к нашему врагу. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 15-19. В Витебске ожидается до 17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравило работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. В Поставах завершается реконструкция котельной, которая сэкономит бюджету средства. Комитет госконтроля Витебской области проводит мониторинг обстановки в области работы с претензиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

Прямо сейчас в эфире состоятся пару минуток моей славы, а точнее тех, кто этим летом мне запомнился в музыкальном плане больше всего. Я, Наташа Баталко, с радостью поделюсь своими любимчиками в этой рубрике «Держи 5» и ненадолго предлагаю вернуть то самое лето. Обещаю, что всем будет жарко. И начнем мы наш разогрев зажигательной новинки под названием «Whisper» от Джоэла Кори. Под нее не только хочется потанцевать, но и можно закричать «Ай-яй-яй-яй-яй».

Я думаю, все сейчас немножечко подразмялись, и это хорошо, ведь все мы знаем, что движение – это жизнь. Да и ни для кого не секрет, что именно во время движения мы с вами тратим калории. Так что от музыки точно одни плюсы. Продолжаем заряжаться летом, и в наш эфир «Радио Витебск» с удовольствием приглашаем музыкальный проект под названием «Анотор» в компании с 54 Ultra и слушаем их лайтовый сингл под названием «Talk to you».

Наша рубрика «Держи 5» продолжается, а значит, здесь и сейчас мы продолжим движение по горячим летним хитам этого года. Меня в эту прекрасную пору года приятно удивила настоящая львица и красотка Дженнифер Лопес, которая, кстати, не только родилась летом в июле, но и вместе с известным бразильским диджеем Алоком создала хит под названием «Everything's Fine». Трек получился очень приятный, да и сама певица звучит здесь как-то по-особенному. Так что давайте слушать вместе.

Все мы знаем, что лето – это маленькая жизнь, и, к сожалению, эта пора года пролетает очень быстро. Но именно благодаря летним хитам мы можем ненадолго окунуться в те самые солнечные и теплые деньки, и сейчас это продолжим делать на волне Радио Витебск вместе с Бауса и их треком «Magnetic».

Под хорошую музыку время пролетает незаметно, и вот мы добрались с вами до финала рубрики «Держи 5». А значит, я буду с вами уже прощаться. И напоследок скажу только одно. Очередное лето ждет нас впереди, так что выше нос. Пусть все ваши самые заветные мечты и желания исполняются не в какую-то определенную пору года и дату, а в любой желаемый день вашей прекрасной жизни. И на тему той самой мечты мы послушаем горячий хит лета под названием «Fever Dream» от Алекса Уоррена.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова в этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поздравило работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что для области этот праздник имеет особое звучание. Мы по праву гордимся тем, что именно на нашей земле работает флагман нефтехимической отрасли – завод «Нафтан», промышленный гигант, сердце региона, мощный индустриальный двигатель. Александр Рагов и Дмитрий Демидов подчеркнули труд работников, стратегический ресурс страны, благодаря которому функционирует энергетическая система, растут промышленные показатели и обеспечивается комфорт граждан. Руководство региона отметило, что ценит вклад каждого специалиста и выражает искреннее уважение ветеранам отрасли, заложившим традиции высокого мастерства. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали благополучия и новых трудовых свершений на благо Витебщины и родной Беларуси. Поставок завершается реконструкция последней в районе газовой котельной. И после реконструкции ситуация изменится. В отопительный сезон основным топливом станет щепа. В теплое время года для подогрева воды будет использоваться пеллеты. Так, главным топливом станут местные виды, а газ будет использоваться в качестве резервного источника, что позволит повысить надежность теплоснабжения и ежегодно экономить около 150 тысяч рублей, пишет газета «Витебские вести». Модернизация обойдется почти в 7 миллионов рублей. За эти средства установлены новые котлы отечественного производства, обновлены также электрические сети и газовое оборудование, отремонтировано здание, заменена кровля. На территории котельной появились склады для хранения и подачи топлива, благоустроена площадка. Теперь щепа будет надежно защищена от осадков, а пеллеты смогут храниться в соответствующих условиях. Все это важно для бесперебойной работы оборудования в течение отопительного сезона. Комитет госконтроля Витебской области проводит мониторинг обстановки в области работы с претензиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что нарекания на работу службы 115 связаны с несвоевременным реагированием на обращения, а также с низким качеством устранения претензий. Зачастую желание быстро решить проблему побуждает граждан обращаться в контролирующие органы. Например, только после вмешательства комитета в текущем году решены проблемы жителей Витебска, а также Бешенковичского, Брасловского, Верхнедвинского, Городокского, Лепельского, Оршанского, Полоцкого и Сенинского районов по вопросам теплоснабжения, течи кровель, инженерных сетей, ненадлежащего состояния питьевой воды в жилых домах. Особо подчеркивается, в целях соблюдения прав и интересов граждан областным комитетом вопросы сроков и качества исполнения претензий граждан в сфере ЖКХ находятся на постоянном контроле. О необходимости организации работы с претензиями и заявками потребителей, в том числе по налаживанию обратной связи с гражданами и привлечению виновных к ответственности, систематически информируют местные органы власти и эксплуатирующие.
1: Новости спорта.
2: Витебские определились победители и призеры чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики. В индивидуальных прыжках у парней победу одержал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, опередивший Станислава Искевича и Бажена Силина. Золото у девушек завоевала чемпионка мира и Европы Яна Лебедева. Серебро и бронзу взяли Екатерина Ярошова и Виолетта Борделовская. В мужских синхронных прыжках лучшую сумму набрали Литвинович и Андрей Буйлов. В этом же виде программы у женщин первенствовали Ершова и Злата Миниахметова. Также Екатерина вместе со Станиславом Яскевичем праздновали успех в смешанных прыжках. Мужское командное первенство выиграли представители Витебской области. У девушек сильнейшими стали спортсменки Гродненщины. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 15-19, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Отечественная продукция представлена на Армения-экспо в Ереване. МЛ Витебск примет Минское «Динамо» в центральном матче 21-го тура чемпионата Беларуси. В Центральном ботаническом саду Минска продолжается фестиваль науки 2026, одно из значимых событий в сфере науки и технологий в Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора.
3: Без аванса, без хлопот, полный газ только беру.
4: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Реклама на Радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка.

урожай. Итак, моя пятерка ударников этого лета. Пятое место. Эта песня звучала летом практически из каждого утюга, из каждой Bluetooth-колонки. Да что там колонки? Эта песня даже немножечко всех достала. Это

Ну и мои фавориты. Тут, как пелось в старой песне, стоять на месте стоять. Этим летом меня порадовала песня коллектива Ума Турман под названием «Не стой, танцуй», чего я вам и желаю под радио Витебск. Это был проект «Держи 5», я Александр Назаренко, пока.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Беларусь представила широкий ассортимент товаров и разработок на форуме «Армения-экспо» в Ереване. 25-я выставка собрала порядка 200 участников из Армении, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В этом году экспозиция «Made in Belarus» объединила 7 отечественных флагманов. Особое внимание уделено продовольствию. На стендах представлена молочная и мясная продукция, полуфабрикаты. Также посетители знакомятся с отечественными разработками для промышленности и строительства. В этом перечне лифт с опцией бесконтактного управления с помощью телефона и макет роторной автомобильной парковки карусельного типа. Участники и посетители выставки отмечают высокое качество и широкий ассортимент белорусской продукции, сообщил канал ОНТ.
0: В Беларуси.
1: В Центральном ботаническом саду Минска продолжается фестиваль науки 2026, одно из значимых событий в сфере науки и технологии в Беларуси. На протяжении двух дней гости участвуют в мероприятиях, в которые входят выступления ведущих ученых с научно-популярными лекциями, практические мастер-классы, захватывающие шоу, интерактивные эксперименты, выставки достижений разных отраслей науки, а также интеллектуальные конкурсы и соревнования. На стенде 100 инноваций молодых ученых представлены лучшие разработки финалистов ежегодного одноименного конкурса на Академии наук. Здесь можно увидеть идеи в разных сферах, от искусственного интеллекта и цифровых технологий до агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Сегодня на фестивале Национальный центр интеллектуальной собственности предложит гостям серию интерактивных заданий и игр. Участники смогут проверить свое умение распознавать оригинал и подделку, определить, какое произведение создано человеком, какое искусственным интеллектом, а также сыграть в настольную игру, в которой игрокам предстоит доказать, что именно их разработка спасет человечество.
0: Новости спорта.
1: МЛ «Витебск» примет футболистов Минского «Динамо» в центральном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Белта». В первом круге нынешнего первенства встреча двух фаворитов в Минске завершилась победой витебского клуба со счетом 3-2. А в двух матчах полуфинала Кубка Беларуси успех был на стороне «Динамовцев». Сегодняшний поединок в Витебске начнется в 20 часов и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Также сегодня «Нафтан» сыграет в Новополоцке с Минском. В Бобруйске «Белшина» встретится с гродненским «Неманом», а футболисты «Барановичи» у себя дома будут соперничать с могилевским «Днепром».
0: В мире.
1: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии по почвоведению. Награду получили ученые из Швейцарии и Германии. Для оценки состояния почвы участники закопали 1000 одинаковых пар хлопкового нижнего белья в более чем 25 странах. Спустя 2 месяца выкопали их и сравнили степень разложения ткани. Чем активнее почвенные организмы перерабатывали хлопок, тем меньше оставалось от белья. Авторы предложили использовать степень его разложения как простой наглядный показатель биологической активности почвы. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха плюс 15-17. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 67%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 17-21 градус выше нуля. Витебский днем до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: ты любишь. Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
4: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова поздравила работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. В день белорусской письменности в Костюковичах на центральной площадке развернулась масштабная экспозиция декоративно-прикладного искусства. На площадке Витебской области в городе мастеров работают площадки из разных регионов, в том числе Оршанского, Лёзненского и Есенинского. Подробности в начале следующего часа и в завершении. В завершении выпуска информация на правах рекламы. В понедельник, 7 сентября, в период времени с 7 до 17 часов, движение автотранспорта на автодороге Н-3105 через железнодорожный переезд через улицу Каменской в деревне Стайки будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: ритме твоего города. Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: «Держи пять».
1: Лето красное пропело, оглянуться не успела, ну и дальше по тексту. Уверена, не только мне эти строчки всегда лезут в голову в сентябре. Но, несмотря на то, что осенняя хандра подбирается все ближе, теплые летние дни принесли нам не только крутые воспоминания, но еще и огромное количество крутой музыки. Ловите топ-5 летних треков от Гордеевой и вспоминайте свои планы, которые были на старте лета вместе с Gayazov's Brothers.

Кажется, если соблюдать все то, что мы только что услышали, то вполне возможно, что следующий отпуск мы проведем с вами где-то далеко, на островах, например, на Ибице. Желательно вместе с Майком Познером и Дэвидом Геттой.

Очевидно, что с возрастом запросы растут. Поэтому на финал предлагаю повспоминать моменты из детства, которых хватало, чтобы улыбаться, мечтать покорить мир и наслаждаться тем, что есть. Ведь, как оказывается, чтобы быть счастливыми, причины не нужны. А как замечать мелочи, которые могут вернуть тот настрой, расскажет Мэри Гу в песне «Настоящие». Помню.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Наталья Качанова поздравила работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. В поздравительном адресе председатель Совета Республики Нацсобрания отметила, что нефтепереработка – одна из стратегически значимых отраслей белорусской экономики. Она играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, а «Нафтан» по праву является флагманом этой отрасли. За каждым достижением предприятия стоят люди. Высокий профессионализм трудового коллектива и ответственное отношение к работе позволяет «Нафтану» многие десятилетия обеспечивать страну качественными продуктами нефтепереработки, пользующимися спросом как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. За последний год протяженность сетей газоснабжения Витебской области выросла более чем на 140 километров. Количество газифицированных сельских населенных пунктов увеличилось до 470, а профессионализм специалистов предприятия подтвержден россыпью дипломов и наград различных конкурсов. Об этом сообщила газета «Витбичи». Поддерживая и укрепляя репутацию надежного поставщика энергоресурсов, Витебск облгаз встречает особый день календаря как семья, где ценят каждого сотрудника, сохраняют традиции, а также создают условия для полноценного развития и насыщения корпоративной жизни. Генеральный директор Витебскоблгаза Александр Бранцевич отметил, что по итогам 2025 года работа предприятия получила высокую оценку на республиканском конкурсе «Лидер энергоэффективности республики». Витебскоблгаз удостоен высшего титула предприятия года за успешное внедрение принципов эффективного управления и создание позитивного профиля предприятия. Это подтверждает правильность курса на автоматизацию, внедрение современного программного обеспечения и уникальных цифровых разработок. В День белорусской письменности в Костюковичах на центральной площадке развернулась масштабная экспозиция декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили ремесленники со всех уголков Беларуси. Гости могут увидеть соломоплетение, вытянанку, глиняную керамику, тканые пояса, текстильных кукол и многое другое. Здесь же проходит мастер-класс, где каждый желающий может попробовать себя в роли мастера. На площадке Витебской области работает Аршанский дом ремесел, участвуют народные мастера.
1: В мире.
2: В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии по обонянию. Ее получили исследователи из Германии и Польши. Они попросили 235 родителей оценить запах своих 367 детей. Выяснилось, что чем младше ребенок, тем приятнее родители в среднем считают запах его тела. По мере взросления оценки снижались, особенно после наступления подросткового возраста. При этом исследование не показало, что подростки обязательно пахнут неприятно. Речь идет именно о снижении привлекательности запаха по сравнению с младенцами и маленькими детьми. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10, по востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 17-21 градус выше нуля. В Витебске днем до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
6: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: попробуй.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
5: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое!

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения «Лесное братство». Министр образования Беларуси сообщил, как в школах и вузах усиливают физподготовку. В Центральном ботаническом саду Минска продолжается фестиваль науки 2026. Подробности в начале следующего часа.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: на радио Витебск. Держи 5.
1: Всем привет, здесь Воронцова со списком своих самых-самых летних-прилетних треков 2026 года. Ничто так не будоражит приятные воспоминания, как запах и музыка. И если с первым у радио, пока еще есть проблемы, то музыки у нас хоть отбавляй. Начинаю свой рейтинг с проекта «Саян». Вот кто-кто, а они уж дали прикурить во всех социальных сетях и не только. Трек «Мальборо», «Минздрав».

Девушка с приятной внешностью и необычным кукольным голосом в один момент превращается в настоящую фурию. Лера Василевская, она же Беовульф, прочно и надолго закрепилась на нашей волне. А в моем личном топ-5 летних хитов ее «Феникс» расположился на

По моей подборке можно подумать, что Воронцова пересмотрела ТикТок. Но что можно поделать с тем, что нынче песни становятся популярными в соцсетях, а уже потом выходят в открытое плавание по радиоволнам? Исключение составляет Тедди Свимс, музыкант, который известен в узких кругах, но абсолютно узнаваем по голосу. Его «Мистер Know It All» в пятерке лучших образца лета 2020.

Любовь со следующим певцом у меня случилась как раз-таки этим летом. До этого Акмали я считала исполнителем одной песни, и то, которая принадлежит не ему. Но спасибо нашему любимому славянскому базару, который пригласил его выступить у нас в городе. А любовная в исполнении Акмали уже покорила наших слушателей на волне радио-видео.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения «Лесное братство-2026». В нем принимают участие разведподразделения сил спецоперации вооруженных сил Беларуси и десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана. Как сообщили в Минобороны страны, учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместности, отработку навыков применения вооружений и военной техники, а также на обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. В ближайшие дни военнослужащие двух государств примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Министр образования сообщил, как улучшается система физической подготовки в белорусских учреждениях образования.

0: В эфире телеканала «Беларусь-1» Андрей Иванец отметил, что еще в апреле на совещании с силовым блоком глава государства отметила, что физическая подготовка выпускников учреждений образования, которые приходят на срочную военную службу, не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляются к новобранцам. Для изменения ситуации была скорректирована школьная программа по физкультуре. Она включает элементы легкой атлетики, гимнастики и других дисциплин. Важный аспект заключается в том, что вместо двух полноценных уроков физической культуры и одного урока игровой направленности будут три полноценных уроков физкультуры, где будут осваиваться в том числе игровые виды спорта, сообщил министр. Также была принята новая учебная программа по физкультуре для вузов. Главная новация – проведение нормативов, которые сдают студенты в соответствии с нормативами на воинской службе. Министр подчеркнул, они не являются сверхсложными, но при этом это четкий и понятный ориентир, какими базовыми навыками и умениями должны обладать выпускники вузов. В Центральном ботаническом саду Минска продолжается фестиваль науки 2026, одно из значимых событий в сфере науки и технологий страны. На протяжении двух дней гости участвуют в мероприятиях, которые входят в выступления ведущих ученых с научно-популярными лекциями, практические мастер-классы, шоу и интерактивные эксперименты, а также выставки достижений разных отраслей и науки. Одна из самых интересных зон на площадке – космос, симулятор беспилотных аппаратов, где гостям предлагают управлять дроном над спутниковыми картами. Институт тепло- и массообмена и показал исследования по защите спутников, образцы теплозащиты для посадок на Землю, Марс и Венеру. Часть разработок уже используется в космосе, другие проходят полевые испытания и готовятся к внедрению. Еще одна разработка института – сверхчистое кварцевое стекло, которое направлено на применение в микроэлектронике. Кроме того, на фестивале можно было создать макет лунной атомной станции из картона, совершить путешествие на Международную космическую станцию виртуальной реальности с выставкой макетов ракеты и скафандром, собрать модели многоцелевого космического аппарата и не только. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10, по востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 17-21 градус выше нуля. В Витебске днем до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио «Витебск».

Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый день. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Твой выходной на любви.

0: Лидинг. Держи 5.
1: Всем привет! У микрофона Даша Потехина. И какой бы ни была погода в ваших краях, мой привет однозначно будет солнечным. Ну, потому что у меня такое настроение, как и у всех моих коллег, с которыми мы сегодня проматываем лучшие мгновения прошедшего лета под самые крутые треки этого любимого сезона. Здесь сразу вспоминаются школьные сочинения на тему «Как я провел лето». Но не пугайтесь, рассказывать об этом я точно не буду. Просто представлю вам пятерку своих фаворитов. И открывает мой топ любимых летних хитов группа «Добро». Вот только сейчас до меня дошло, что название композиции появилось-то неспроста. Один из участников, Ваня Засеткевич, этим летом женился. А все мы знаем, что молодожены по обычаю бьют посуду на

классные парни эти братья Заситкевичи, и песни у них тоже отличные. Но оказывается, в Германии у них есть конкуренты. Братья Лукас и Феликс Хайн. Они представляют проект «Фестбой». Молодые, дерзкие и талантливые. С 21 года они успели настрогать кучу мировых хитов, а этим летом запустили в чарты симпатичную тему.

Открытием этого года и, в частности, лета 2026 для меня стала певица Тассо. Зовут девушку Анастасия Сисаури. Она из Грузии, ей всего 22, и ее голос удивительно похож на голос Кэти Топурия. Вот, оцените.

0: Лето – это не только маленькая жизнь, но и большое счастье. За исключением, конечно, тех двух недель, когда отключают горячую воду. И впереди у нас с вами еще много-много солнечных дней и знойных ночей. А пока будем в режиме ожидания июня 27-го согреваться хитами прошедшего лета. И пусть даже не все они про море, пляжи и красивый загар. Они просто классные. И наш белорус Холли Флейм это сейчас докажет. А я скажу спасибо ему за песню и лету за воспоминания. И крутые треки. Всем отличного настроения и до скорого!
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Здесь должна была быть подборка песен про школу, и бы стартовал новый учебный сезон. Но мы не сдадимся в плен осеннему настроению и продолжим гнуть.

0: уверены, что ты тоже этого ждешь. Давай разбираться, как расположились звезды в горячем рейтинге.
1: Мы, конечно, можем разнообразить двадцатку и выставлять участникам списка баллы, как в школе, но зачем? Давайте оставим это тем, кто действительно оценок заслуживает. Нашим же артистам хватит и турнирных расстановок. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Стартуем!
2: Лидеры прошлой недели.
0: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
1: Второе место. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
0: Первая строчка. Хюгель и Майл Энджел и Ultranade. Moving to the Sun.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
0: Будем считать, что мы пробежались по ступенькам и оказались на пороге саунд-многоэтажки. Короче, миновали предисловие.
1: А теперь в борьбу. На 20-м месте нас встречает Broken String от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькон и Кэтрин О'Райан. Их саунд-работа потеряла целых 5 строчек за 7 дней.
2: 20-е место.

0: Какие же стойкие ребята эти Боб Синклер и Кайза. Уже 19 недель они находятся в списке лучших. Позиции они, конечно, потеряли, но все еще с нами, и это главное.
1: А вот трио исполнителей Леони, Маркус и Мартинус не выбирали ничего. Но и не потеряли тоже ничего. В графе набранных и потерянных ноль, а значит, место номер 18 остается за треком «Moonlight».
2: 18 место.

0: Реклама.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Немного солнца, немного танцев и ямайских мотивов принесли нам Хугели Солта. Композиция «Jamaican» не особо пользуется успехом на волне, если судить по баллам, но мы уверены, осень внесет свои коррективы.
1: Внесла. Определенно для трека «Beautiful Places» 100%. Минус 4 и осенняя хандра ожидает диджея Тиеста и Бриану Грейс.
2: 16 место.

0: Достойная работа от французского продюсера Мизма закрепилась на этой неделе за 15-й строчкой. Для этого парню пришлось поднапрячься и прыгнуть вверх на целых 5 позиций. С этой высоты он и пропел всем «Hello».
1: С высот переносимся на дно. Его в процессе своих заплывов коснулись ребята из BTS. Ведь трек «Swim» попадает под обвал. Минус 6 за 7 дней. Считай, каждый день теряли по баллу.
2: Обвал недели. Четырнадцатое место.

0: как хорошо, что мы не спортсмены, а просто любители качественного звука. В худшем случае, увидев пройденную дистанцию, мы бы сильно расстроились. Но речь идет о хит-параде, так что новость о третьей пройденного пути как-то даже воодушевляет. Добавим подходящего саунда. Let Me Be оказался на 13-м месте в исполнении все того же проекта The Second Voice.
1: 13-е место.

0: уже слышал по отбивке, прямо сейчас с нами на связи новинка этой недели. Вот вам парадокс. Во время чемпионата мира данный трек был самым прослушиваемым на планете, а теперь он будет слушаться нами в рамках топовой двадцатки. Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
1: Возможно, именно такие слова говорили Роушен, Рауль Хандра и Вискит, выступая на концертах с синглом Понга. Дай-дай, намбал. Как бы там ни было, все сработало в их пользу. Парни дотянулись до 11-й строчки.
2: 11-е место.

0: завершаем стадию первой половины прослушивания участников самого топового мирового звучания в нашем хит-параде. 10 работ отслушали, предлагаем закрепить места на будущие 7 дней.
1: 20-я строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельпман и Кейтрин Райн. Broken Strings.
0: 19-е место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: 18-я строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 17-е место. Хугель и Солта. Джамайка.
1: 16-я строчка. Диджей Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Пятнадцатое место. Мизмо. Hello.
1: Четырнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Тринадцатое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Двенадцатая строчка. Шаги.

0: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Если наши с вами летние вечеринки проходили в основном под открытым небом или под крышами авто, то сейчас хочется переместиться на какую-нибудь уютную террасу или хотя бы под крышу гаража, где есть возможность отрегулировать температуру. Ведь прямо сейчас по чьей-то спине пробегутся мурашки, а руки начнут леденеть. На подходе вылет недели.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Как интересно случается и получается. Все лето с нами провел один трек, который звучал на каждой вечеринке, пляже, тусовке, поездке и еще много-много где. И как же случается, что с приходом осени все это завершилось? Сегодня прощаемся с треком «Шаде» от By India, Хчо и Мо.

0: Продолжаем чил на волне радио Витебск. Кстати, как тебе погодка? Явно хотелось бы получше, верно? Ну ладно, мы можем отдохнуть и в плане музыкальном на все 100%. Особенно, когда слышим любимые треки, проверенные временем.
1: Не знаю, путешествовал ли ты когда-нибудь автостопом, но главное в этом деле – спонтанность и мотивация, с которой отправляешься в непредсказуемое путешествие. Так вот, сейчас на волне любимого города организуем нечто подобное и завернем на улице флешбека в 2019 год. Начнем, как всегда, с бронзы. Милота, феминность, танцы – это все про Дуа Липу и Blackpink, в коллабе с которыми были записан легкий трек «Kiss and Make Up». Продолжаем проигрывать маршрут вместе с еще одной красоткой – Зиверт. Да-да, 7 лет назад она уже была в топах, в частности, в нашем вместе с песней «Лайв». Будем считать, что добрались до нужной нам локации, скоро будем наслаждаться атмосферой, которую создадут для нас все вышеперечисленные и еще не упомянутые Jonas Brothers, которые и возглавили лучших из лучших со своим синглом «Sucker». Все имена перечисленные, пойдем отрываться!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: продолжаем расставлять самых прокачанных звезд по ступенькам главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». Хотя нет, это ты уже слышал, а вот до чего еще точно не успел добраться. Отправляем в динамики русские новинки. Группа «5 утра», независимо от сезона и от происходящего вокруг, всегда пишут песни о любви. А свежая прям так называется, а у нас любовь. Рада за ребят. Сразу после них берет микрофон «Звонкий». Ему есть что сказать о красоте в работе с одноименным названием.
1: Акмаль же сейчас расскажет каждому.

всерьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу.

0: Витебске 18 часов. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Вот так и упаковали нижнюю десятку. Быстро и, хочется надеяться, со вкусом. В целом, на этом можно было бы остановиться и разойтись по своим делам, но мы просто не можем этого сделать, ведь главное впереди. Если ты тоже хочешь узнать, кому же в итоге достанется золото главного музыкального, оставайся на волне Радио Витебск. У нас старт нового часа. Кстати, здесь же ты узнаешь о том, кто составляет конкуренцию нашей двадцатки, только уже на мировом рынке.
4: Кем представлена тройка мирового поисковика сегодня? Узнаем незамедлительно. Сразу послушаем восходящий мировой хит. Уверен, совсем скоро мы сможем услышать трек Inner Light в претендентах, а там и до топа недалеко. Кстати, создали его Эльдер Брок и Боб Мозес. Далее по списку Стослив и Ловикс. Эти творцы предлагают послушать их Don't Tell Your Dreams to Everybody. Ну и на финал Зара Ларсон и ее трек Midnight Sun. Заверусь.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Во все комнаты заглянули, возвращаемся к стандартному маршруту. Делить пополам хитовую двадцатку вызвались. The Vault, John Summit и Julia Church. Shades of Blue достигли апогея. На данный момент 10-е место – это лучшая позиция коллаба.
0: 10-е место.

0: Отшумели летние дожди. Ой, друзья, все смешалось в кучу. Шура, Шаде, Федук и Джонни и Лето. По которому, кстати, некоторые люди уже успели соскучиться. Представляешь, так быстро, что как будто бы и рановато. Вот и Федук с Джонни заскучали с минус тремя на счету.
1: Алекс Уоррен вроде не скучает, но на счету тоже минус. Ох уж эти дырявые карманы. Зато есть отличный девиз. Fever Dreams.
2: Восьмое место.

0: 3 недели, плюс 4 за 7 дней и 7 место прямо сейчас. Sound Magnetic буквально завораживает своих новых слушателей и заставляет их отдавать свои баллы к себе на счет. The Bauza прямо сейчас угроза для всех саундмейкеров.
1: Такой угрозой на протяжении нескольких недель были Hugel, Imael Angel и Ultranate. А сегодня что? Потеряли золото и довольствуются тем, что есть.
2: 6 место.

0: Сошлись поколения, заколабились и выдали мощнейший уровень саунд-работы. Мадонна и в два раза младший за нее Мартин Гаррикс. «Bizarre» — это трек, который заносит себе плюс 5 за неделю и за месяц топ-20 уже в пятерке.
1: Приветствуем бывших серебряных медалистов на четвертом месте. «Marshmello» и «Portugal The Man» не сдаются, но снижают высоту.
2: Пятое место.

0: Карис и Джази неделю провели явно здорово и не напрягались. Видимо, воспользовались функцией временной заморозки своей позиции в рамках чарта, вследствие чего Satisfy остается третьим.
1: Порадуемся сегодня за Айфа и трек «Meet Me in the Dark», которому удалось отвоевать плюс 3 лайка, которые дали неплохой буст, что и отражается в сетке рейтинга.
2: Второе место.

0: наша прогулка, конечно, очень увлекательная. Жаль, тайминги поджимают. Поэтому урезаю слова и добавляю звук. Коротко пробежимся по верхней десятке.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Devil, John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
2: Девятое место. Джонни Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. The Bauza. Magnetic.
0: Шестая строчка. Хугель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun.
2: Пятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
0: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс.
2: Третье место. Кэлвин Харрис и Джазим. Satisfy.
0: Вторая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: претендент.
1: Кем сегодня будем знакомиться? Какие три трека заслуживают нашего и твоего внимания с точки зрения потенциального топа и участника хит-парада? А вот сейчас все расскажу. Первый на связи Fast Boy с названием трека парень явно не заморачивался. Music Sound. Вот так легко и просто. Далее в списке Дипло и Адриан Нуньес предлагают нам пару шагов. Знакомимся с работой Two Stepping. На финал же предлагаем трек от проекта Time Impala и Дженни с треком Дракула.
0: Топ 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя, герой. Ты прошел все миссии, остался лишь уровень с боссом. И то, тебе нужно всего лишь послушать и принять результат. Ведь голосование-то уже позади, по крайней мере, на этой неделе.
3: Против этого босса не нужно драться и не нужно его бояться. Его нужно похвалить. Ведь эти артисты, этот дуэт занял не просто первое место, а взял еще и достижение «Прорыв недели». Встречаем золотых медалистов с плюс шестью за неделю. «Медуза» и Хенри Камамайла с треком «Don't Wanna Go Home». Наши аплодисменты. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим пока-пока.
0: Прорыв недели. Первое место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси 2 сентября заслушал доклад премьер-министра. Александр Турчин отметил, на минувшей неделе все внимание было приковано к укреплению союзного партнерства Беларуси и России. Насыщенный график затронул все уровни власти. Александр Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства России Михаилом Мишустиным, первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым. И по итогам президент дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции, в частности рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Логистические и финансовые внешние факторы сказываются на сфере промышленности. Президент Беларуси не раз отмечал, что этот сектор экономики – особая зона ответственности правительства и лично премьер-министра. Александр Турчин заявил, ситуация неоднородная. Так, машиностроительная отрасль страны испытывает ряд трудностей. Главе государства доложено о шагах по исправлению ситуации. В Минске 1 октября состоится заседание Совета министров союзного государства. В повестке дня

0: будет широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Как отметил премьер-министр Беларуси, это ежедневная работа. Возникают новые вопросы, ресурсы на решение которых направляются оперативно.
1: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. Президент Беларуси в среду, 2 сентября, заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Гурлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99% площадей. В сентябре традиционно убирают гречиху и просо. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади в 1,5 миллиона гектаров, а также более 450 тысяч гектаров озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября. Александр Лукашенко особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качество вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень, об этом рассказал Юрий Горлов. В производстве используется широкая номенклатура сортов от ранних до среднеспелых и поздних. Хорошо зарекомендовали себя першоцвет, скарб, лосунок. При этом аграрии учитывают различные характеристики. Для хранения подбираются сорта, которые позволяют обеспечить в межсезонье отечественным картофелем торговые сети. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров, что сопоставимо с прошлым сезоном. Как правило, более 60% выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. Сельхозпроизводители приступили к уборке овощей. Глава государства обратил особое внимание на закладку стоп-фондов. Госзаказ должны выполнить до 15 ноября и обеспечить страну так называемым борщевым набором. Исходя из анализа текущего года, специалисты ведомства отмечают, что на прилавках магазинов все эти овощи имеются в наличии, сказал министр, подчеркнув, что уборка ведется в плановом порядке. На контроле подготовка овощехранилищ к приему урожая. В ходе мониторинга выявляются незначительные нарушения, но, по словам Юрия Горлова, они оперативно устраняются. В этот же день, 2 сентября, президент заслушал доклад председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Главе государства было детально доложено о проведении полевых работ в Северном регионе, о ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности и о кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Отдельно глава государства поинтересовался состоянием промышленности, в том числе переработкой мясо-молочной продукции. Было отмечено, что эффективная работа в этом направлении положительно повлияет на развитие сельского хозяйства региона. Один из примеров – Аршанский мясокомбинат, который был передан агрокомбинату Дзержинский. На этом предприятии решено увеличить объемы производства, что, в свою очередь, потребует дальнейшего развития сырьевой базы. В рамках визита премьер-министра на это предприятие было принято решение по увеличению объема производства детского питания, а также производства корма для животных. Сегодня Дзержинский комбинат заходит и на Витебский мясокомбинат. Хорошо идут работы по реконструкции Полоцкого молочного комбината. Этот проект в первом квартале следующего года будет завершен. Мы получим самое современное в масштабе страны производство, отметил Александр Рогожник. Но современная переработка и сильное сельское хозяйство – это не только технологии и мощности, нужны квалифицированные специальности. Поэтому еще одной темой доклада стала кадровая ситуация Витебской области. Главная ставка на молодежь. В регионе действует специальная программа поддержки молодых специалистов, предусмотренные дополнительные выплаты. Но финансовым стимулированием не ограничиваются. Важная составляющая – бытовые условия, предоставление жилья и строительство новых домов для молодых семей. Кроме того, область привлекает работников из-за рубежа. В сельхозпредприятиях уже трудятся граждане Узбекистана. По словам Александра Рогожника, этот опыт доказывает свою эффективность. В хозяйствах работу узбекских специалистов оценивают положительно.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Продолжаем подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нового этапа проверки боевой готовности в стране. 2 сентября госсекретариат Совета Безопасности работал в Витебске, оценивая действия каждого бойца от рядового до командира. По замыслу, 7-я отдельная специальная милицейская бригада приведена в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение государственный секретарь Совета Безопасности лично вручил министру внутренних дел. Данная проверка является частью масштабной проверки государственных органов системы обеспечения нацбезопасности. На прошлой неделе аналогичное распоряжение получил министр обороны в отношении 51-й артиллерийской бригады, которая сейчас выполняет комплекс мероприятий по приведению в полную боевую готовность. 7-я отдельная специальная милицейская бригада решает широкий спектр боевых задач, в их числе обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, конвоирование и охрана осужденных, а также обезвреживание и уничтожение взрывных устройств. В условиях проверки важно дать оценку действиям военнослужащих в военное время. Как отметил Александр Вольфович, такой проверки структур Министерства внутренних дел еще не было. Речь идет о всей цепочке постановки задач от министра внутренних дел до командира соединения. Упор делается на вопросах полной боевой готовности, мобилизационной готовности внутренних войск МВД. Бригада приводится в том числе с отмобилизованием и доукомплектованием до штатов военного времени, пояснил госсекретарь Совета Безопасности. Проверяется, как в практику внутренних войск введен опыт специальной военной операции и современных конфликтов. Министрам поставлена задача начальнику криминальной милиции оказывать оперативное содействие. Руководству УВД Витебской области поручено усилить наряды госавтоинспекции, максимально использовать, а в некоторых населенных пунктах и нарастить возможности камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности. При этом важно, в ходе учений отрабатывается несколько сценариев осложнения оперативной обстановки. Задачи для внутренних войск специфические. Это прежде всего общественный порядок на территории страны, внутри страны в условиях дестабилизации обстановки. Александр Вольфович скорректировал форму доклада по решениям на учениях, заострив внимание на четкости отработки вводных. Иван Кубраков сделал упор на взаимодействии с оперативно-ситуационным штабом УВД Витебщины. Слаженность действий с госорганами при осложнении оперативной обстановки должна быть доведена до автоматизма. Здесь же отметим, что около 500 работников сельхозпредприятий, не справившихся с уборочной, сейчас проходят военные сборы. Всего сформированы две команды. Одна собрана на базе 103-й отдельной гвардейской и воздушно-десантной бригады в Витебске. С призывниками провели мероприятия по слаживанию и восстановлению военных навыков. Сейчас вместе с силами специальных операций они выполняют задачи по прикрытию южных рубежей, фортификационное оборудование местности и патрулирование опасных направлений на белорусско-украинской границе. Как отметил Александр Вольфович, согласно отзывам командиров, сельхозспециалисты выполняют задачи исключительно добросовестно, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими. Вторая группа собрана на базе 30-й отдельной железнодорожной бригады в Слуцком гарнизоне. Здесь на этой неделе работал госсекретарь Совета Безопасности. По словам Александра Вольфовича, беседуя с людьми, он увидел живой отклик и понимание складывающейся обстановки. Участники сборов также кратко обсудили и вопросы военно-политической ситуации в регионе. В завершении отметим прошедший на днях брифинг, посвященный учениям в рамках ОДКБ. Так стало известно, что в совместных учениях объединения этой осенью будут задействованы более 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Начальник объединенного штаба организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что проводимые мероприятия являются плановыми, служат основой для укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности и не направлены против третьих стран. Мероприятием станет командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие 2026». Маневры запланированы на конец сентября и будут проведены на территории Российской Федерации. Во второй декаде сентября на территории Казахстана пройдет учение «Рубеж» с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона. Что касается нашей территории, то начальник штаба сообщил о масштабных учениях, в которых примут участие подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчета беспилотных авиационных комплексов, медотряд спецназначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь МЧС», а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Республики Беларусь. Так, учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» будет проводиться в середине октября.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. 1 сентября за партой в Беларуси сели около 1 025 000 школьников. Более 400 тысяч учащихся и студентов приступили к занятиям в колледжах и вузах. В университеты в этом году набрали более 49 тысяч человек. Большая часть мест – бюджетные. Об итогах вступительной кампании, о начале нового учебного года и о подготовке кадров для системы образования в своем докладе президенту сообщил профильный министр Андрей Иванец. В этом году в Беларуси есть заметные изменения по многим направлениям – обновления школьной программы до требований к форме и питанию маленьких белорусов. Главное во всех нововведениях – меняется подход к заданиям, упрощают сложные темы, убирают лишнее и делают навигацию в учебниках удобнее. Больше внимания практике детей, самостоятельной работе и умению применять знания, а не просто запоминать информацию. Более 300 школ нашей страны начали работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. Это должно упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги смогут освоить новые цифровые инструменты, предусмотрены обучающие вебинары, а затем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Затронул глава государства и вопрос качественного питания детей. По его словам, задача была поставлена так, чтобы этот вопрос перестал требовать обсуждения на уровне президента. С 1 сентября вступил в силу обновленный государственный стандарт. Основные цели – сделать блюда вкуснее и полезнее, адаптировать меню под реальные запросы детей и усилить контроль качества. Рацион стал разнообразнее, расширен перечень разрешенных продуктов, включены качественные полуфабрикаты из мяса, рыбы и овощей. Александр Лукашенко призвал отказаться от попыток составить для школьников почти ресторанное меню. Вместо этого он акцентировал внимание на простой и сытной еде, подчеркнув наличие достаточных внутренних ресурсов. Принципиальный вопрос – равные возможности для получения качественного образования. Место жительства ребенка не должно определять уровень знаний, который он получит. Как этот принцип обеспечивается на практике, также обсудили у президента. Глава государства сделал акцент на том, чтобы подвоз детей в сельской местности был обеспечен. Сегодня более 1 500 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общего среднего образования. Почти 6 тысяч абитуриентов зачислены по целевому направлению. Самыми востребованными стали медицинские, педагогические и инженерные специальности. Но вопрос не только в наборе, а в том, какие специальности понадобятся стране завтра. В Министерстве образования отметили высокий спрос на рабочие специальности. Это результат системной работы учреждений образования и организации заказчиков кадров по профориентации, уведомлению родителей и детей о новых профессиях и новинках. Важную роль сыграла и материально-техническая база, которая соответствует всем требованиям современных технологических процессов. Уже на первом курсе во время практики студенты могут получить свою первую зарплату. Также отмечается, что в структуре подготовки набора на уровне профтехнического образования специальности для реального сектора экономики занимают не менее 70%. 34% занимают инженерные и строительные специальности. Абитуриентам интересна педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария. Средний балл для поступления вырос от 6 до 10. Наиболее высокий он на профилях обучения инженерно-обрабатывающей технологии, педагогика, здравоохранение, управление, финансы и бизнес. При этом на уровне профессионально-технического образования лидируют и строительное направление, а также машиностроение. Конкурс достиг 2 человек на место. Следует учесть, что в эту приемную кампанию с учетом анализа потребностей кадров для реального сектора экономики, с учетом демографической ситуации, набор был увеличен на 1500 мест. В момент набора на уровне профессионально-технического образования министерство увеличило его на 800 мест. Таким образом, цифры увеличились. На уровне профтехобразования на сегодня зачислено более 20,5 тысяч абитуриентов. О продолжении разговора президента с министром образования поговорим далее. О работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года, а также о том, как проходит процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Услышимся через пару минут. Оставайтесь на волне радио «Витебск».
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. В частности, о докладе президенту, министра образования, о начале нового учебного года и о подготовке кадров для системы образования. В продолжении разговора президент поинтересовался, как идет работа по созданию Академии интеллектуальных технологий. Ее концепцию глава государства одобрил в начале августа. Новый вуз должен объединить лучшие умы страны и готовить кадры для перспективных технологических направлений. Важно не только найти талантливых людей, но и создать условия для тех, кто уже выбрал профессию. Глава государства поручил создать Академию как солидный центр для самых талантливых людей, подчеркнув, что возраст абитуриента не должен быть решающим фактором. Главная возможность предложить идею и получить шанс воплотить ее в продукт, необходимый государству. Затрагивая тему трудоустройства молодых специалистов, Александр Лукашенко призвал найти баланс между самостоятельностью и поддержкой. В систему образования в 2026 году пришли работать 5300 выпускников. Андрей Иванец доложил, как они осваиваются на первых рабочих местах, с какими вопросами сталкиваются и где им действительно необходима поддержка. 1 сентября переиздано множество учебников и пособий. Стали строже требования к полиграфии, специальная офсетная бумага, снижающая нагрузку на зрение, а также легкий интегральный переплет. Шагнуло вперед содержание в учебнике по истории Беларуси. В контексте всемирной истории для 11 классов появилась инфографика, QR-коды с видеоматериалами и даже 3D-модели. Отдельная новинка – руководство по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 4 классов. Благодаря этому обучение станет более современным, наглядным и безопасным. Здесь же отметим запуск проекта, который поможет родителям найти репетиторов. Это витрина физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Новый сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. А для родителей это надежный и простой способ найти нужного специалиста. Образование – стратегический ресурс нашей страны, поэтому подготовка стартует задолго до начала осени. Все это делается с целью заботы о здоровье детей, а также для улучшения качества их образования и, безусловно, безопасности. В новом учебном году в учреждениях образования действует обновленный порядок досмотра несовершеннолетних. Кардинальных изменений не произошло. Право на проведение досмотра было и раньше, но для этой процедуры было необходимо присутствие законных представителей ребенка. Согласно новым правилам, теперь досмотр можно проводить в присутствии педагога. Андрей Иванец доложил о работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Все учреждения, а их более 2500, получили паспорта готовности к началу осени. Было доложено о работе, которая проводилась в течение реализации 3-летнего плана модернизации учреждений среднего образования. В этом году министерство заканчивает эту программу. Здесь отметим, что в Витебской области за последние 6 лет введено в строй 8 учреждений дошкольного образования. Из них в этом году открыты в Орше и в Витебске. Об этом сообщил зампредседателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда. На эти цели было затрачено более 150 миллионов. Учреждения укомплектованы современным оборудованием. В планах региона на ближайшие 5 лет строительство новых детских садов в Витебске и Полоцке. Помимо названного отметим, что после капитальной реконструкции начала работу обновленная Витебская гимназия имени Жары Салафюрова. Начало учебного года для учащихся и педагогов этого учреждения, которое отмечает в этом году 35-летие со дня основания, стало особенно радостным и торжественным. Всего за 9 месяцев строители провели реконструкцию, и здание преобразилось почти полностью. Фасады, классы, коридоры, цокольный этаж приобрели новый вид. В новом 4-этажном крыле работает лифт, столовая стала больше, краше, в пищеблоке установили современное оборудование. Школьникам будет доступен тренажерный зал. Гимназия теперь может принимать в 2 раза больше ребят, больше 1000 человек. Также новый детский сад на 230 мест открылся в Лепеле. Для горожан это событие долгожданное. Рядом молодой микрорайон и новостройки. Много семей с детьми. В новом здании есть все для качественного образования и отдыха. 12 групп, игровые, компьютерная комната, спортивные залы. У входа размещены парковка с велосипедами для детей и площадка для прогулок. Также уделено внимание разностороннему развитию. Речь о кулинарной школе, лаборатории робототехники и конструирования. Всего в республике насчитывается свыше 2800 учреждений общего среднего образования. На одного учителя в среднем приходится 11 учеников. В городских школах 13, в сельских 6. Численность школьников больше 1 миллиона. Учителей порядка 98 тысяч. Из них 87% женщины. В топ-5 учителей-предметников входят преподаватели иностранных языков. 18%. На втором месте учителя математики. На третьем, четвертом и пятом те, кто преподает физкультуру, русский и белорусский языки. языки и литературу.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. Наступил новый месяц, пришла пора разбираться в сентябрьских переменах. Белорусов ожидал ряд изменений. Подробно о них сообщил канал ОНТ. Основное финансовое событие нынешней осени в Беларуси заключается в увеличении базовой ставки. С 1 сентября показатель увеличился до 300 белорусских рублей. Прежде он был равен 297 рублям. Это увеличение коснется большого числа бюджетников. Соразмерно увеличатся оклады и зависимые от базовой ставки стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. Как отмечает Белта, реальная заработная плата выросла на 10,5%, опередив инфляцию, что позволило сохранить ее покупательную способность. Кроме того, темпы роста зарплаты работников бюджетной сферы опережают рост заработной платы по экономике в целом на 3,2% пункта. На оплату труда работников бюджетной сферы в 2026 году планируется направить более 23,5 миллиардов рублей. Также с начала сентября повысились трудовые пенсии. В среднем выплаты увеличились на 5%. Первое повышение в этом году было с 1 февраля на 10%. Средний размер пенсии по возрасту в сентябре по предварительной оценке составит 1125 белорусских рублей. Годовое увеличение составит 145 белорусских рублей или почти 15 пунктов. Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. 1 сентября Министерство транспорта и коммуникаций обновило тарифы в национальной системе электронного сбора платы за проезд по платным дорогам республики. Как сообщили в Белагропромбанке, с начала осени изменился размер комиссии за операции с карточками. У клиентов одного из мобильных операторов сгорели старые бонусные баллы. С первого осеннего дня клиенты заново начали копить баллы. Они, как отмечаются, будут накапливаться также за покупки в интернет-магазине и салонах связи. И в завершение несколько слов о прошедшем на Алтае заседании Межбанковского валютного совета Нацбанка Беларуси и Центробанка России. Как отмечают эксперты Белтелерадиокомпании, финансовая система – важное звено всех торговых потоков двух стран. За прошлую пятилетку они прибавили на треть. Этот тренд сохраняется и в 2026 году. За 7 месяцев плюс 9%. При этом сохраняется баланс экспорта и импорта. Значит, экономики двух стран дополняют друг друга. Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси, отметил, что в структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. На заседании говорили про работу банковской системы в этом году и прогнозах развития денежно-кредитной политики в 2027. Тенденции схожи, инфляция замедляется, как следствие регуляторы снизили ставку рефинансирования. При отсутствии рисков для ценовой и финансовой стабильности Нацбанк Беларуси и Центробанк России готовы и далее снижать ключевой индикатор.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Бишкек встретил осень юбилейным саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Подробности его мероприятий, заявления и результатов сообщали ведущие информагентства страны. Отмечая 25-летие, ШОС подвела итоги четвертьвековой работы и одновременно приступила к реализации стратегии развития до 2035 года, принятой годом ранее в Тензине. Для Беларуси нынешняя встреча позволила оценить первые результаты участия в работе одного из крупнейших многосторонних объединений Евразии в качестве полноправного члена и главное понять, какую роль Минск намерен играть в формировании будущей повестки ШОС. За два года Беларусь достаточно быстро включилась в работу механизмов Шанхайской организации сотрудничества. При этом Минск делает акцент на том, чтобы членство не ограничивалось участием в заседаниях и декларациями, а превращалось в конкретные проекты. В заседании Совета глав государств принял участие Александр Лукашенко. Президент Беларуси четко обозначил позицию Минска. Будущее объединение в укреплении внутренней стабильности и переходе от слов к делу. Все ключевые решения итоговых деклараций должны работать на практике. Пакет из 28 документов, подписанных во время саммита, зафиксировал конкретные шаги. Среди них важнейшая декларация по укреплению многостороннего партнерства в сфере ядерной и физической безопасности. На повестке был и вопрос учреждения Банка развития ШОС. Создание собственного, как его называют аналитики, общего кошелька позволит участникам полностью обезопасить свои инвестиции от внешнего давления. Курсу на финансовый суверенитет Беларусь следует с момента вступления в организацию. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества общались и в расширенном формате ШОС+. За круглым столом обсудили позиции Организации Объединенных Наций. Участники саммита констатировали, сегодня ООН практически утратила роль беспристрастного арбитра и больше не справляется со стабилизацией мировой системы в эпоху глобального переформатирования. В этих условиях Александр Лукашенко призвал ведущих мировых игроков к более решительным действиям. Тем более, что в составе ШОС сегодня находятся сразу 4 члена Совета Безопасности России. Китай, Пакистан и Бахрейн. Такой совокупный геополитический вес позволяет смело высказывать консолидированную позицию и решать глобальные вопросы. Позиция Минска бескомпромиссна, с ШОС должны считаться во всем мире. Саммит такого масштаба – это еще и возможность для двусторонних контактов. В Бишкеке у Александра Лукашенко состоялся настоящий марафон так называемых переговоров на ногах. Президент Беларуси дважды пообщался с иранским лидером Масудом Пезешкианом, провел встречи с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Реджепом Эрдоганом и Шахбазом Шарифом. Особое значение имеют и контакты с лидерами государств Азии и Африки, которые открывают для нашей страны новые рынки. В частности, Лаос выразил заинтересованность в белорусских технологиях и опыте. В свою очередь, переговоры с Того в очередной раз подтвердили стратегическую точность Минска в работе на африканском континенте, где ставка делается на ключевые опорные точки. Председатель Совета министров Того предложил Александру Лукашенко провести в 2027 году масштабный совместный бизнес-форум с привлечением других государств Африки. За последние годы ШОС заметно изменилась по масштабу. Организация объединяет государства с разными политическими системами, экономическими моделями и национальными интересами. В ее составе одновременно находятся Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран и государства Центральной Азии. При таком разнообразии ШОС создает пространство, где государства способны находить точки соприкосновения. Место Беларуси, убежден Александр Лукашенко, именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию. Для Беларуси участие в Шанхайской организации сотрудничества открывает несколько принципиально важных возможностей. Поскольку ШОС объединяет крупнейшие рынки Евразии, особый интерес представляет транспортная связность, логистика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, энергетика, цифровизация и взаимные инвестиции. Беларусь находится на западной периферии пространства ШОС, но одновременно является важным элементом евразийских транспортных маршрутов. Поэтому для Минска развитие связности между Китаем, России, Центральной Азии и Европейской частью Евразии имеет прямой интерес. При этом Беларусь может выступать не только потребителем возможностей ШОС, но и поставщиком технологий, продовольствия, сельскохозяйственной техники и компетенций. Если первые 25 лет ШОС были временем формирования и расширения организации, то следующие 10 лет должны показать, насколько эффективно она сможет превратить свой огромный географический и экономический потенциал в конкретные механизмы сотрудничества. Для Беларуси это одновременно возможность и вызов стать одним из участников этого процесса, а не просто его наблюдателем. Председательство в ШОС в 2026-27 годах от Кыргызстана перешло к Пакистану. Решением глав государств туристической и культурной столицы организации эвакуации на этот период времени объявлен пакистанский город Лахор.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

Подводим итоги на волне радио Витебск. Далее о новостях недели, произошедших в мире. В ночь на понедельник, 31 августа, Корпус стражи Исламской революции сообщил об ударах США по иранскому острову Ларак. Американские военные нанесли удары по двум пусковым установкам. Это первый удар штатов по Ирану с конца июля, когда президент США распорядился прервать двухнедельную серию атак на Исламскую республику. Иран в ответ выпустил ракеты в направлении баз США на Ближнем Востоке. Так обе страны обвинили друг друга в новых ударах. В Центральном командовании вооруженных сил США утверждают, что ударили по Ирану, чтобы помешать его силам заминировать Армузский пролив. Внешнеполитическое ведомство Ирана обвинило Вашингтон в нарушении суверенитета Исламской республики и военной агрессии. По словам представителей МИДа, в результате ударов погибли и получили ранения несколько человек. Центральное командование США, в свою очередь, охарактеризовало заявление КСИР об американской агрессии в Армузском проливе как абсолютно неверное. Президент США заявил, что больше не стремится к достижению договоренности с Ираном о прекращении вооруженного конфликта. Ночью 2 сентября штаты ударили по месту проведения свадьбы в уезде Сирик. В ответ вооруженные силы Ирана ударили по американским военным объектам в Бахрейне и Арабских Эмиратах. Аксиос со ссылкой на источники сообщала, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткоф в минувшие выходные встречался с советником по национальной безопасности Эмиратов на Сардинии для обсуждения дальнейших шагов в отношении Ирана. РБК поясняла, Арабские Эмираты выступают ключевым партнером в усилиях США по возобновлению прохода судов через Армузский пролив, играют важную роль в кампании по оказанию экономического давления на Иран. Встреча состоялась через несколько дней после того, как американский министр финансов Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой», предусматривающей введение жестких санкций против стран, сотрудничающих с Исламской Республикой. При этом эксперты отмечают, зависимость Ирана от торговли через Армузский пролив может стать одним из факторов, сдерживающих дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Financial Times сообщала, что из-за серьезных перебоев в судоходстве объемы перевозок через расположенный в Дубае порт Джебель-Али в первые недели конфликта упали.

также обеспечивают более пятой части ВВП Дубая. Уязвимость торговых маршрутов создает риски и для экономической модели Дубая, которая строилась на развитии торговли и снижении зависимости от нефтяного сектора. Президент США выразил уверенность, что ему удастся провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что мог бы встретиться с российским коллегой немедленно, однако хочет сделать это, когда украинский конфликт будет подходить к концу. Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что договориться между собой должны Россия и Украина, а другие государства могут содействовать этому процессу, и потому подход Штатов правильный. Говоря о контактах с американской стороной, Владимир Путин отметил, что они продолжаются. По его словам, президент США настроен на позитивную и конструктивную работу. Контакты идут в том числе по линии спецслужб и представителей администрации. Украина обратилась к Евросоюзу с новым запросом о выделении нескольких миллиардов евро на закупку средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что переговоры с государствами Союза о передаче Киеву ракет «Патриот», включая те, срок годности которых истекает, пока не дали конкретных результатов. Она подчеркнула, что обеспечивает

0: его разрешению. В Москве также отмечали, что наращивание военной помощи Украине ведет к дальнейшему вовлечению западных стран в данный конфликт. Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за ситуации, связанной с закупкой снарядов для Украины, которые так и не были поставлены. Позднее стало известно, что часть утраченной суммы поступила Таллину из Европейского фонда мира. Белорусское телеграфное агентство сообщило, Европейская комиссия может потребовать от Эстонии вернуть выделенные средства. Она находится в контакте с эстонскими властями для более детального расследования этого вопроса. Из-за нехватки средств в Великобритании были немедленно отменены крупные военные учения с танками «Челленджер» и боевыми вертолетами «Апачи». В Литве начались маневры под кодовым названием «Стронг Гриффин». Привлечены 2500 военных, в том числе солдаты и офицеры Североатлантического альянса, а также Украины и Молдовы. На полигоне до 500 единиц техники. Маневры продлятся почти 3 недели. В это же время в Латвии стартовали комбинированные учения со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север». Здесь контингент кратно больше, до 12 тысяч, среди них военные Канады, США, Эстонии и Литвы. Запланированы полеты авиации, в том числе на малой высоте, а также боевые стрельбы на полигонах. Учения продлятся до 8 октября. Совместное учение погранвойск России, КНР и Монголии. Пограничное сотрудничество запланировано на начало сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Китая. Главной темой станет предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах. Инфляция в еврозоне обновила 3-летний максимум, достигнув в августе более 3%. Основным драйвером стал беспрецедентный скачок цен на энергоносители сразу на 14%, сообщили аналитики канала СТВ. По словам экспертов, следующей целью станет сфера агропромкомплекса. Фермеры жалуются на высокие цены на топливо. На этом фоне Европейский Центробанк готовится ввести новые меры. Согласно прогнозам, уже в этом месяце кредиты станут дороже, чтобы искусственно сбить спрос. Сложнее всего придется Литве, где инфляция увеличилась почти до 6%. Тяжелая ситуация фиксируется на Кипре, в Болгарии, а также в Испании, где цены взлетели до 4,5%. Крупнейшие локомотивы Евросоюза, Италия, Франция и Германия также демонстрируют рост цен. Полной противоположностью стала Мальта. Страна показала минимальный уровень инфляции в регионе благодаря 4-летнему мораторию на повышение тарифов на газ, электроэнергию и топливо. И в завершение, система здравоохранения Беларуси вошла в 20-ку лучших мировых e-health проектов по версии ООН. Проект по внедрению централизованной информационной системы здравоохранения стал номинантом престижного конкурса в Женеве. В категории «Электронное здравоохранение» белорусская разработка обошла более 100 инициатив от правительств и IT-компаний со всего мира. Всего в конкурсе участвовало свыше 1500 проектов.
1: Радио Витебск. Для тебя и для

0: На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки, культуры и социума. Кардиохирургия в Беларуси достигла нового исторического рубежа 31 августа. Врачи впервые выполнили эндоскопическое протезирование аортального клапана. Прежде всего, это стало возможным благодаря внедрению малоинвазивных технологий. Операция прошла на базе Республиканского клинического медицинского центра. Важному событию предшествовал обучающий курс для белорусских медиков. Профессор Гранов из Сараева поделился опытом с коллегами. Врачи обсудили тонкости работы с митральным клапаном и отработали навыки в симуляционном центре. Белорусские специалисты теперь владеют уникальными техниками оперирования. Следовательно, пациенты могут рассчитывать на современную помощь мирового уровня. Эндоскопические вмешательства значительно ускоряют реабилитацию. Качественная кардиохирургия в Беларуси спасает сотни жизней ежегодно. ГАИ Минской области внедрила систему оповещения водителей о выходе животных на дорогу. Одним из таких мероприятий является специальный переход для диких животных, обустроенный на 82-м километре автодороги М6 в Воложенском районе. Данный переход контролируется средствами видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта. При приближении животного к дороге система информирует водителей включением световой сигнализации на дорожном знаке с отображением сообщения на табло о возможной опасности. Световая сигнализация работает до момента выхода животного из небезопасной зоны. День белорусской письменности прошел в Костюковичах. Этот форум стал 33-м в истории Беларуси. Место выбрали не случайно. Город подарил целую плеяду ярких имен. Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Василий Хомченко, Алексей Русецкий и Олесь Письменков. Край с богатым историческим и творческим наследием. Основными темами праздника стали год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилей классиков белорусской литературы. К слову, их в нынешнем году рекордное количество. Век Олесю Адамовича. Несмотря на распространенный 1927 год рождения, он был исправлен матерью писателя, чтобы спасти сына во время немецкой оккупации. Кроме того, 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа, круглые даты у Кондрата Крапивы, Змитра Кабедули и Алоизы Пашкевич. Со дня рождения воспевателя Слуцких поясов Максима Богдановича 135 лет. Программу главного книжного праздника подготовили насыщенную. Прошли тематические встречи с писателями, фестиваль книги и прессы. Основные исторические эпизоды развития книгопечатания на Могилевщине отразили в интерактивном формате выставки. Впервые открыли и павильон редкой книги с факсимили, старопечатными изданиями. На Витебщине в областном центре на территории парка «Тысячелетие» появятся уличные корты для падл-тенниса. Об этом сообщила газета «Витбичи». Инвестиционный проект реализует предприятие, которому выделен земельный участок. Открытие площадки планируется на первую половину 2027 года. Падл-теннис – это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, в который играют парами на небольшом корте со стеклянными стенами. По информации учредителей компании, первоначально предполагается возвести два корта под крышей, а также сервисные помещение, включая летнюю раздевалку. Если работа будет идти по оптимальному сценарию, то уже весной объект сможет принять первых любителей активного образа жизни. Общий объем инвестиций составит 455 тысяч рублей. При этом важно отметить, проект будет реализовываться с применением нового механизма инвестирования в формате преференциального инвестиционного проекта. Одна из главных его особенностей – то, что перспективный проект должен быть реализован по одному из приоритетных видов деятельности для инвестирования, определенных Советом министров. Городские власти помогли разобраться с нюансами законодательства и подобрать земельный участок, оптимальный для функционала будущего объекта. Компания взяла на себя обязательства по срокам реализации проекта, а также должна создать конкретное число рабочих мест и освоить определенный объем инвестиций. В Витебске это будет третий преференциальный инвестиционный проект. С учетом того, что падел только заходит в Витебск, инвесторы попутно занимаются продвижением этого вида спорта, организуют мастер-классы для желающих стать инструкторами. И в завершение. В Казахстане проведены 14-е соревнования по многоборью среди кинологических подразделений государств-участников СНГ. В соревнованиях приняли участие 4 команды – Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана. По итогам командного зачета белорусские кинологи заняли второе место с результатом 599 баллов. Победу держала команда Казахстана. Участники продемонстрировали не только физическую и профессиональную подготовку, но и слаженность работы кинологических расчетов со служебно-розыскными собаками. Программа включала комплекс практических испытаний, позволивших оценить уровень подготовки специалистов и рабочие качества собак. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем, кто радуется выходным и проводит их на волне радио Витебск, привет от Потехиной. С удовольствием составлю вам компанию на этот час. Ну и с таким же удовольствием высылаю каждому приглашение на вечеринку. Будет людно, шумно и очень хитово.
0: Dance Ultra.
4: Сегодня в плейлисте самые знойные и самые крутые дорожки, которые залетели на FM за последние 3 месяца. Под них мы прокрутим в памяти самые яркие моменты лета 2026. За атмосферу пати отвечают суперзвезды, в числе которых Дэвид Гетта, Джейсон Дерула, Хьюгил, Филатов и Кэрос, Кальвин Харрис, Дженнифер Лопес, Мот, Джонас Блу и группа Добро, конечно. Не исключено, что ты успел что-то пропустить и определенно отметишь для себя любопытную новинку. В общем, в ближайший час здесь нон-стопом самые крутые энергетики и фреши самой солнечной поры года. Будь на волне и отдыхай на все 100%.

0: Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону плюс 17-21 градус. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

Танцплощадка на радио Витебск. I wanna.

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Медиаизмеритель.
1: Категория 12+. Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5,10. В Витебске 7,9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: рекламной службы. 60-11-60.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Здесь должна была быть подборка песен про школу, и бы стартовал новый учебный сезон. Но мы не сдадимся в плен осеннему настроению и продолжим гнуть хитовую линию чарта ТОП-20. Уверены, что ты тоже этого ждешь. Давай разбираться, как расположились звезды в горячем рейтинге.
4: Мы, конечно, можем разнообразить двадцатку и выставлять участникам списка баллы, как в школе, но зачем? Давайте оставим это тем, кто действительно оценок заслуживает. Нашим же артистам хватит и турнирных расстановок. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Стартуем!
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази Satisfy.
4: Второе место. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
3: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
1: Кто станет лучшим? Решаешь ты.
3: Будем считать, что мы пробежались по ступенькам и оказались на пороге саунд-многоэтажки. Короче, миновали предисловие.
4: А теперь в борьбу. На 20-м месте нас встречает Broken String от Алана Уокера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Их саунд-работа потеряла целых 5 строчек за 7 дней.
1: 20-е место.

0: Какие же стойкие ребята эти Боб Синклера и Кайза. Уже 19 недель они находятся в списке лучших. Позиции они, конечно, потеряли, но все еще с нами, и это главное.
1: А вот трио исполнителей Леони, Маркус и Мартинус не выбирали ничего, но и не потеряли тоже ничего. В графе набранных и потерянных ноль, а значит, место номер 18 остается за треком Moonlight.
2: 18 место.

0: немного солнца, немного танцев и ямайских мотивов принесли нам Хугели Солта, композиция «Jamaican». Не особо пользуется успехом на волне, если судить по баллам, но мы уверены, осень внесет свои коррективы.
1: Внесла. Определенно для трека «Beautiful Places» 100%. Минус 4 и осенняя хандра ожидает диджея Тиеста и Бриану Грейс.
2: 16 место.

0: Достойная работа от французского продюсера Мизма закрепилась на этой неделе за 15-й строчкой. Для этого парню пришлось поднапрячься и прыгнуть вверх на целых 5 позиций. С этой высоты он и пропел всем «Hello».
1: С высот переносимся на дно. Его в процессе своих заплывов коснулись ребята из BTS. Ведь трек «Swim» попадает под обвал. Минус 6 за 7 дней. Считай, каждый день теряли по баллу.
2: Обвал недели. Четырнадцатое место.

0: как хорошо, что мы не спортсмены, а просто любители качественного звука. В худшем случае, увидев пройденную дистанцию, мы бы сильно расстроились. Но речь идет о хит-параде, так что новость о третьей пройденного пути как-то даже воодушевляет. Добавим подходящего саунда. Let Me Be оказался на 13-м месте в исполнении все того же проекта The Second Voice.
1: 13-е место.

0: уже слышал по отбивке, прямо сейчас с нами на связи новинка этой недели. Вот вам парадокс. Во время чемпионата мира данный трек был самым прослушиваемым на планете, а теперь он будет слушаться нами в рамках топовой двадцатки. Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
1: Возможно, именно такие слова говорили Роушен, Рауль Хандра и Вискит, выступая на концертах с синглом Понга. Дай-дай, нам бал. Как бы там ни было, все сработало в их пользу. Парни дотянулись до 11-й строчки.
2: 11-е место.

0: завершаем стадию первой половины прослушивания участников самого топового мирового звучания в нашем хит-параде. 10 работ отслушали, предлагаем закрепить места на будущие 7 дней.
1: 20-я строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельтман и Кейтрин Райн. Broken Strings.
0: 19-е место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Восемнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 17-е место. Хугель и Солта. Джамайка.
1: Шестнадцатая строчка. Диджей Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: Пятнадцатое место. Мизмо. Hello.
1: Четырнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Тринадцатое место. The Second Voice. Let Me Be.
1: Двенадцатая строчка.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витя.
1: Если наши с вами летние вечеринки проходили в основном под открытым небом или под крышами авто, то сейчас хочется переместиться на какую-нибудь уютную террасу или хотя бы под крышу гаража, где есть возможность отрегулировать температуру. Ведь прямо сейчас по чьей-то спине пробегутся мурашки, а руки начнут леденеть. На подходе вылет недели.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Как интересно случается и получается. Все лето с нами провел один трек, который звучал на каждой вечеринке, пляже, тусовке, поездке и еще много-много где. И как же случается, что с приходом осени все это завершилось? Сегодня прощаемся с треком «Шаде» от By India, Хчо и Мо.
0: ТОП-20. Вылет.

0: 20. Продолжаем чил на волне радио Витебск. Кстати, как тебе погодка? Явно хотелось бы получше, верно? Ну ладно, мы можем отдохнуть и в плане музыкальном на все 100%. Особенно, когда слышим любимые треки, проверенные временем.
1: Не знаю, путешествовал ли ты когда-нибудь автостопом, но главное в этом деле спонтанность и мотивация, с которой отправляешься в непредсказуемое путешествие. Так вот, сейчас на волне любимого города организуем нечто подобное и завернем на улице флешбека в 2019 год. Начнем, как всегда, с бронзы. Милота, феминность, танцы — это все про Дуа Липу и Blackpink, в коллабе с которыми были записан легкий трек «Kiss and Make Up». Продолжаем проигрывать маршрут вместе с еще одной красоткой — Зиверт. Да-да, 7 лет назад она уже была в топах, в частности, в нашем вместе с песней «Лайв». Будем считать, что добрались до нужной нам локации, и скоро будем наслаждаться атмосферой, которую создадут для нас все вышеперечисленные и еще не упомянутые Jonas Brothers, которые и возглавили лучших из лучших со своим синглом «Sucker». Все, все имена перечисленные, пойдем отрываться!

0: продолжаем расставлять самых прокачанных звезд по ступенькам главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». Хотя нет, это ты уже слышал, а вот до чего еще точно не успел добраться. Отправляем в динамики русские новинки. Группа «5 утра», независимо от сезона и от происходящего вокруг, всегда пишут песни о любви. А свежая прям так называется, а у нас любовь. Рада за ребят. Сразу после них берет микрофон «Звонкий». Ему есть что сказать о красоте в работе с одноименным названием.
1: Акмаль же сейчас расскажет каждому.

всерьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твой.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
2: Вот так и упаковали нижнюю десятку. Быстро и, хочется надеяться, со вкусом. В целом, на этом можно было бы остановиться и разойтись по своим

Далее по списку Стослив и Lovix. Эти творцы предлагают послушать их Don't Tell Your Dreams to Everybody. Ну и на финал Зара Ларсон и ее трек Midnight Sun. Завирусилась прошлогодняя работа только сейчас.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте

0: radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Во все комнаты заглянули, возвращаемся к стандартному маршруту. Делить пополам хитовую двадцатку вызвались. The Vault, John Summit и Julia Church. Shades of Blue достигли апогея. На данный момент 10-е место – это лучшая позиция коллаба.
1: 10-е место.

0: Отшумели летние дожди. Ой, друзья, все смешалось в кучу. Шура, Шаде, Федук и Джонни и Лето. По которому, кстати, некоторые люди уже успели соскучиться. Представляешь, так быстро, что как будто бы и рановато. Вот и Федук с Джонни заскучали с минус тремя на счету.
1: Алекс Уоррен вроде не скучает, но на счету тоже минус. Ух уж эти дырявые карманы. Зато есть отличный девиз. Fever Dreams.
2: Восьмое место.

0: 3 недели, плюс 4 за 7 дней и 7 место прямо сейчас. Sound Magnetic буквально завораживает своих новых слушателей и заставляет их отдавать свои баллы к себе на счет. The Bauza прямо сейчас угроза для всех саундмейкеров.
1: Такой угрозой на протяжении нескольких недель были Хюгель, Имаэль Энджел и Ультранейт. А сегодня что? Потеряли золото и довольствуются тем, что есть.
2: 6 место.

0: Сошлись поколения, заколабились и выдали мощнейший уровень саунд-работы. Мадонна и в два раза младший за нее Мартин Гаррикс. «Bizarre» — это трек, который заносит себе плюс 5 за неделю и за месяц топ-20 уже в пятерке.
1: Приветствуем бывших серебряных медалистов на четвертом месте. «Marshmello» и «Portugal The Man» не сдаются, но снижают высоту.
2: Пятое место.

0: Калвин Харрис и Джази неделю провели явно здорово и не напрягались. Видимо, воспользовались функцией временной заморозки своей позиции в рамках чарта, вследствие чего Satisfy остается третьим.
1: Порадуемся сегодня за Айфа и трек «Meet Me in the Dark», которому удалось отвоевать плюс 3 лайка, которые дали неплохой буст, что и отражается в сетке рейтинга.
2: Второе место.

0: Наша прогулка, конечно, очень увлекательная, жаль, тайминги поджимают. Поэтому урезаю слова и добавляю звук. Коротко пробежимся по верхней десятке.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Devil, John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
2: Девятое место. Джонни и Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. The Bauza. Magnetic.
0: Шестая строчка. Хугель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun.
2: Пятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
0: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс.
2: Третье место. Кэлвин Харрис и Джазим. Satisfy.
0: Вторая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
1: Претендент.
2: С кем сегодня будем знакомиться? Какие три трека заслуживают нашего и твоего внимания с точки зрения потенциального топа и участника хит-парада? А вот сейчас все расскажу. Первый на связи Fast Boy с названием трека парень явно не заморачивался. Music Sound. Вот так легко и просто. Далее в списке Дипло и Адриан Нуньес. Предлагают нам пару шагов. Знакомимся с работой Two Stepping. На финал же предлагаем трек от проекта Time Impala и Дженни с треком Дракула.
1: Топ-20.

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Поздравляем тебя, герой! Ты прошел все миссии, остался лишь уровень с боссом. И то, тебе нужно всего лишь послушать и принять результат, ведь голосование-то уже позади, по крайней мере, на этой неделе.
3: Против этого босса не нужно драться и не нужно его бояться, его нужно похвалить. Ведь эти артисты, этот дуэт занял не просто первое место, а взял еще и достижение «Прорыв недели». Встречаем золотых медалистов с плюс шестью за неделю. «Медуза» и Хенри Камомайла с треком «Don't Wanna Go Home». Наши аплодисменты. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим пока-пока.
0: Прорыв недели. Первое место.

Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Ритмо.
1: You like that space?
2: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
3: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5,10. В Витебске 7,9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: слушает. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5,10. В Витебске 7,9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,10. По востоку порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5,10. В Витебске 7,9 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.